0: żebyśmy zamienili się u nas настояща go-go потанцовка с прошлых времен, да? Ручки за них поднимаем, come on! За них здесь, они лучшие!
1: Live from Larocca, the best dance party in Latvia.
0: Come on!

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Vēlēt?
2: Ies, vēlēt!
1: Ies!
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt? Mēs, TV3,
2: analizēsim un pētīsim.
5: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
7: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies!
5: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Латвия. Вэлэт.
4: Вэлэт.
2: Вэлэт.
6: Вэлэт. Yes.
8: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.

0: Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программы «Автостопом».
3: А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

полную мощность. Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl свекла 1 килограмм 20.

0: Синукай. Выгодные цены каждый день. Мойка высокого давления DeWalt 199 евро. Бензиновая воздуходувка Gründer для уборки листьев 119 евро. Мульча из сосновой коры 50 литров. Всего 3,49. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Хорошие цены в магазинах «Лац». Газированный напиток «Пепси» определенные вкусы. 1,5 литра – 1 евро и 49 центов. Чипсы «Принглс» определенные виды – 165 граммов. С картой «Лац» только 1 евро и 99 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadu.

субботу, 3 октября, и в воскресенье, 4 октября, сохранится переменная облачность без существенных осадков. В субботу максимальная температура днем составит 15-20 градусов тепла. В воскресенье ожидается более теплая ночь и более прохладный день. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит 12-16 градусов тепла. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели, следующей неделе, осадков будет больше. А вот в следующие выходные ожидается уже прохладная погода. All-time favorites.

0: līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. На ассортимент свинины с Lidl Plus скидка 25%. Lidl стоит того.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма 159 евро. Кухонный комбайн Столар 39,99. Холодильник Горение объемом 336 литров всего 379 евро. Красину Кай. Предложение действует в магазинах Красину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontā.

В Риге стало на один большой ремонт меньше и на нескольких удобных пересадок больше. Завершилась реконструкция моста Заметана и строительство сразу 15 транспортно-пересадочных узлов возле железнодорожных станций. На все эти проекты потратили более 67 миллионов евро. Сам мост Заметана получил обновленные конструкции и проезжую часть, а для пешеходов и велосипедистов появилась новая инфраструктура. Особенно интересно то, что теперь железнодорожная станция напрямую связана с остановками городского транспорта. Подняться с платформы на мост можно по лестницам, на лифте или эскалаторе. То есть пассажирам с колясками, пожилым людям и тем, кому тяжело ходить, пересаживаться стало намного проще. Кроме Заметаны, новые транспортные узлы появились еще у 14 станций. Среди них Браса, Саркандаугова, Земельблазма, Весаки, Манглиш, Киротава, Туриба, Ильгюцемс и Балдырая. А сам ремонт моста Заметана обошелся в 24 миллиона евро. В общем, идея простая. Приехал поездом и без квеста добрался до автобуса, троллейбуса, велосипеда или машины. Осталось только, чтобы все эти удобства действительно начали активировать.

Сегодня разберемся, почему у подержанных машин, которые передвигаются в Японии, одометр показывает смешные цифры. И еще раз, речь пойдет только о тех автомобилях, которые находятся и передвигаются именно по Японии. И речь не про единичные случаи. Даже совсем не новые экземпляры нередко могут похвастаться минимальным пробегом. И причин тому несколько, вполне объективных. Япония – государство островное, и площадь у него сравнительно небольшая. Отсюда и короткие расстояния между городами. По сути, даже регулярные поездки на работу редко вытягивают более 10-20 километров. Общественный транспорт в Японии тоже на высоте.

0: поезда, метро, автобусы ходят как часы. Так что личная машина у многих японцев простаивает всю неделю и выезжает разве что по выходным. Каждые 2 года владельцу приходится проходить техосмотр. Процедура там дорогая и очень подробная. И не секрет, что чем старше автомобиль, тем больше денег уходит на его содержание. И японцы это тоже прекрасно знают. А в этом плане японцы очень не любят безрассудно тратить свои деньги. Вот почему они предпочитают расставаться с машиной через 3-5 лет. Пока пробег еще маленький, и она не начала жрать их бюджет. В семье нередко находятся сразу 2 или даже 3 машины. Одна считается основной, а остальные те самые компактные кей-кары, которые служат для ежедневных поездок до ближайшей станции. Зато пробег основного автомобиля почти не растет.
1: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. 7-я позиция.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Электромобили в Латвии еще не так популярны, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Но есть отличная альтернатива – экономичные и экологичные гибридные автомобили. Многие водители отдают предпочтение именно гибридным автомобилям за счет их непревзойденных характеристик. Давайте поговорим о них подробнее, а также о минусах и плюсах гибридных авто. Слово «гибрид» означает совмещение нескольких свойств, видов или характеристик от двух разных объектов. Гибридные автомобили используют два вида энергии – горючие нефтепродукты и электричество. А внутри автомобиля находятся два мотора, которые работают вместе, передавая мощность на колеса через сложную трансмиссию. Электромотор выступает в роли помощника и обычно работает в сложных ситуациях – при подъеме, при старте со светофора или обгоне. Обороты основного мотора снижаются, износ замедляется, а также сокращается расход топлива. Динамика при этом становится лучше или остается такой же. Многие современные модели гибридов работают по такому принципу. Старт автомобиля на электротяге.

В таком состоянии автомобиль проезжает до 50-100 километров без запуска двигателя внутреннего сгорания. При том, что в городе работают бесшумно и с нулевым количеством выхлопных газов. Теперь о преимуществах гибридных автомобилей. Экономия. Главное преимущество гибридных автомобилей – это экономия горючего. Обычно такие автомобили потребляют на четверть меньше топлива, чем автомобили с обычным ДВС. Экономия обеспечивается работой дополнительного электрического мотора, включенного на пониженных оборотах. Повышение срока эксплуатации узлов и элементов ходовой части. ДВС и тормозная система автомобиля изнашивается в разы медленнее за счет собственного принципа работы электрического мотора. Быстрый разгон. Благодаря особой технологии и перераспределению мощности автомобиля, автомобиль быстрее разгоняется и может набрать более высокую скорость. Отличное шумоподавление. Во время работы электромотора шум в автомобиле практически отсутствует. Но даже когда вступает в работу бензиновый мотор, шум также минимальный. Экологичность. Сниженный расход бензинового или дизельного топлива приводит к уменьшению производимых выбросов углекислого газа в атмосферу. Самыми экологичными гибридами принято считать плугин. Динамика и большие возможности. Каждое колесо гибридного автомобиля может иметь свой электродвигатель и поворотный механизм. Это значительно облегчает проходимость автомобиля на бездорожье. И, конечно же, куда мы без минусов? Они везде есть, и гибрид не исключение. И первое, что приходит на ум, это дорогостоящее обслуживание и ремонт. Это обусловлено тем, что автомобиль имеет более сложную конструкцию и более дорогие комплектующие. Специалист должен обладать знаниями и опытом в ремонте конструкций такого типа, а значит, его услуги будут стоить дороже. Высокая стоимость гибридных автомобилей. Как правило, гибридные модели дороже аналогичных по размерам машин с бензиновым или дизельным двигателем без электромотора. И, конечно же, в Латвии все-таки не так много специалистов, которые умеют качественно работать с таким транспортным средством. Менять аккумулятор придется в любом случае, даже если автомобиль эксплуатировался в идеальных условиях. Поэтому прежде чем купить такой автомобиль, обязательно его нужно отвезти на полную диагностику.

Бельгия вышла в лидеры среди стран, которые покупают китайские машины. И это далеко не единственный рынок, где позиции Поднебесной укрепились. Если смотреть по регионам, то Азия по-прежнему закупает электромобилей больше всех – почти 109 тысяч штук. Прибавка к прошлому году составила 2,5%. Европа тоже прибавила, причем заметно – плюс 33%, а всего ввезено 95 тысяч электрокаров. Латинская Америка вообще показала скачок в 118%, 44 тысячи машин. Что касается поставок в Евросоюз, то они подросли на 31% и дошли до 64 единиц. Август оказался для китайского экспорта рекордным. За рубеж ушло 284 622 электромобиля.

В Латвии запускают пилотный проект, который позволит разместить водительское удостоверение в цифровом кошельке Европейского Союза. Общая стоимость этого проекта более 600 тысяч евро. Половину суммы предоставит ЕС, вторую половину – государственный бюджет. ЦСДД предстоит разработать решение для выдачи мобильных водительских удостоверений и обеспечить необходимые данные. В свою очередь, государственная полиция должна создать механизм проверки цифровых прав и протестировать его при контроле дорожного движения. Сам пилотный этап рассчитан на 2 года с момента заключения соглашения. Таким образом, привычные пластиковые водительские права в Латвии получат цифровую альтернативу, которую можно будет хранить в европейском цифровом кошельке.

0: Meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареная колбаса Свестмайжу 900 граммов от Forever's 2 евро и 39 центов. Зернистый творог Балтайс, протеин с йогуртом 200 граммов 89 центов. Сухой корм для кошек Феликс, определенные виды 800 граммов 2 евро и 99 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Инструменты Parkside для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах Lidl с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой 14 евро. И набор сверл или бит для отверток 5 евро. Lidl стоит того.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Vital F и Vital M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtīt ētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.

Сайлент-блоки – это важные элементы подвески автомобиля, которые играют ключевую роль в обеспечении комфорта и безопасности во время вождения. Они представляют собой резинометаллические соединения, устанавливаемые между различными частями подвески и кузовом автомобиля. Их основная функция заключается в снижении вибраций и шумов, а также в обеспечении надежного крепления деталей друг к другу. Важно понимать, что состояние сайлент-блоков может существенно повлиять на управляемость автомобиля и комфортность поездки. Регулярная проверка этих компонентов помогает избежать серьезных проблем и обеспечить безопасное вождение. Сегодня именно об этом мы и поговорим. И первый вопрос, на который хотелось бы дать ответ, зачем они вообще нужны? Ну, во-первых, они снижают вибрации. Они изолируют кузов автомобиля от ударов и вибраций, возникающих в результате неровностей дороги. А этих неровных дорог у нас много. Это особенно актуально для плохих дорог, где каждая яма может существенно повлиять на комфорт вождения. Улучшение управляемости. Состояние сайлент-блоков напрямую влияет на поведение автомобиля на дороге. Изношенные или поврежденные сайлент-блоки могут привести к изменению угла установки колес, что, в свою очередь, повлияет на сцепление с дорогой и может стать причиной некорректного управления. Увеличение срока службы других деталей. Хорошие сайлент-блоки помогают снизить нагрузку на другие элементы подвески, такие как амортизаторы и пружины, тем самым продлевая их срок службы. Есть несколько признаков, указывающих на необходимость проверки состояния сайлент-блоков. Это увеличение шума. Если вы начали замечать, что ваш автомобиль стал громче, особенно при движении по неровным участкам, это может быть признаком износа сайлент-блоков. Неравномерный износ шин. Если вы заметили, что шины изнашиваются неравномерно, это может быть связано с неправильной геометрией подвески, вызванной износом сайлент-блоков. Регулярная проверка состояния сайлент-блоков – это залог безопасного и комфортного вождения. Опытные автомеханики рекомендуют проверять их каждые 15-20 тысяч километров пробега или при каждом плановом техобслуживании. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, не откладывайте визит в автосервис. Замена сайлент-блоков – это относительно недорогая процедура по сравнению с возможными последствиями их износа. При замене сайлент-блоков важно выбрать качественный продукт. Не стоит на них экономить, так как от их качества зависит безопасность и комфорт вождения. И, конечно же, важно, чтобы их заменили профессионалы, так как это требует определенных навыков. Сайлент-блоки – это действительно недорого, и этого не стоит бояться. Но это обеспечивает комфорт и безопасность во время движения. Их регулярная проверка и своевременная замена – залог надежной работы подвески и долгого срока службы автомобиля. Не пренебрегайте состоянием своих сайлент-блоков, и ваш автомобиль будет служить вам долго и верно, обеспечивая приятные и безопасные поездки.

субботу 3 октября и в воскресенье 4 октября сохранится переменная облачность без существенных осадков. В субботу максимальная температура днем составит 15-20 градусов тепла. В воскресенье ожидается более теплая ночь и более прохладный день. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит 12-16 градусов тепла. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели, следующей неделе, осадков будет больше. А вот в следующие выходные ожидается уже прохладная погода.

0: 280 grami 3,99 €. Ar mans Rimī karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimī.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

Заправляться в Германии стало настолько накладно, что часть водителей перешла к откровенно криминальным схемам. Человек просто уезжает, не оплатив счет. Кражи горючего участились именно на фоне высоких цен. Реагируют на это не только полицейские сводки, но и сами владельцы станций. Некоторые управляющие уже запирают отдельные бензоколонки на ночь, иначе сплошные убытки. Из-за высоких цен на топливо водители все чаще прибегают к криминальным методам. Любопытная деталь. Тяга к бесплатному топливу особенно выросла среди молодежи и людей старшего возраста. Когда цены движутся в сторону 2,5 евро, психологический барьер, сдерживающий преступность, спадает. Некоторые просто уезжают, не заплатив.

Если часто ездите по Таллину, Смера и Абриана, запоминайте. В Риге меняется работа светофоров. А уже с 5 октября водителей ждет новое правило на одном из перекрестков. На перекрестке улиц Таллина, Смера и Бриана уже изменили работу светофоров. В направлении улицы Бриана появился светофор с красным крестом. Кроме того, транспорт на Таллина со стороны Бривибас теперь будет останавливаться раньше. Это даст водителям, которые поворачивают налево с Бриана, дополнительное время спокойно завершить свой маневр. А вот с 5 октября появится важное ограничение. Если вы подъезжаете к перекрестку Таллина и Мьера со стороны Бривибас, повернуть налево больше нельзя. Там установят знак, разрешающий движение только прямо или направо. Изменения связаны в том числе с подготовкой к более плавному движению трамваев по улице Мьера. Для общественного транспорта установили отдельный светофор. Позже планируется увеличить и продолжительность зеленого для движения по улице Таллинас.

Реальный набор переменных для интересной гонки. Уикенд должен получиться веселый, что всегда приятно перед Сингапуром. Фаворитом гонки на трассе Сепанг букмекеры считают лидера личного зачета Кими Антонелли. Несколько ниже оцениваются шансы на успех у его напарника и победителя гонки в Баку Джорджа Рассела. В пятерку претендентов на победу букмекеры также включают Ланда Норриса, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера. Далее идет Хэмилтон, Пиастри и Хаджар. В ставках на победу в личном зачете уверенно лидирует Кими Антонелли. Хотя после Баку его преимущество над Расселом сократилось до 66 очков. Этап с необычным названием Гран-при Бахрейна в Малайзии пройдет в период активных тропических ливней и гроз, которые чаще случаются во второй половине дня или вечером. Все дни гоночного уикенда, переменная облачность и около 32 градусов жары днем при слабом юго-восточном ветре. Вероятность осадков 55-75% в виде ливневых дождей и гроз. Квалификация идет прямо сейчас, а гонка стартует завтра, в воскресенье, в 10 утра по латвийскому времени. This is Formula One. Fantastic. The trophy you wanted.

Знакомая ситуация для многих водителей. Оставил машину в сервисе, заплатил немаленькие деньги, забрал автомобиль, а через несколько дней появляется та же самая проблема. И тут возникает вопрос, платить за ремонт второй раз или все-таки можно потребовать от сервиса исправить свою ошибку? В Латвии, если услуга оказалась некачественной и не соответствует тому, о чем вы договорились с сервисом, у клиента есть право требовать устранить проблему бесплатно. Если исправить ее невозможно или сервис не справляется в разумный срок, можно требовать снижения стоимости услуги или возврат денег. Первое правило – не затягивать и все фиксировать. Сохраняйте чек или банковскую оплату, заказ-наряд, переписку с сервисом и документы о проведенных работах. Если сервис утверждает, что виновата уже другая деталь, а вы сами с этим не согласны, может пригодиться независимая диагностика или экспертное заключение. Особенно если ремонт дорогой и спор уже серьезный. Лучше сначала спокойно обратиться в сервис и изложить претензию письменно. Какая проблема осталась или появилась снова и чего именно вы хотите? Бесплатного устранения, уменьшения стоимости или возврата денег. Если договориться не получается, в Латвии можно обратиться за помощью в Центр защиты прав потребителей, а затем при необходимости использовать другие, предусмотренные законом, способы разрешения спора. И важный момент. Если сервис предлагает снова разобрать машину, за ваши деньги сначала спросите, почему предыдущий ремонт не решил проблему и на каком основании вы должны платить второй раз. В общем, после ремонта автомобиль должен уезжать из сервиса исправным, а не с новым квестом для владельца. Если проблема вернулась, не обязательно снова открывать свой кошелек. Иногда стоит сначала открыть папку с чеками, я надеюсь, они у вас есть, и закрыть вопрос с сервисом.

сегодня поговорим, как не разориться на ремонте кузова автомобиля и что на самом деле приговор для авто. Царапина на кузове далеко не всегда требует немедленного бегства в сервис. Бывает, что дефект не добрался до грунта или стали. Тогда ситуация вообще не критична. Порой хватает обычной полировки, точечной подкраски или беспокрасочного управления вмятины. С точки зрения будущей продажи, кстати, честный и аккуратный скол выглядит даже выгоднее, чем загадочная свежевыкрашенная деталь. На деле же главный враг для кузова не сама вмятина, а открытый металл. Как только скол прошивает лак, базу и грунт до самой стали, тут же запускается процесс коррозии. Наибольшему риску подвергаются капот, кромки дверей, пороги, колесные арки, крышка багажника и все зоны, куда активно летит песок. Особой бдительности требуют сварные швы, водостоки, внутренние кромки деталей и участки, спрятанные под уплотнителями. Внешний крошечный паучок иногда сигнализирует: подкраской уже пошло расслоение металла. Просто зачистить такое место сверху и закрасить, значит очень скоро увидеть проблему вновь. Грамотное восстановление здесь — это целая процедура. Иная ситуация с пластиковым бампером. Если он сидит ровно, не болтается, не цепляет колесо и не мешает работе парктроников, радара, камер или омывателя, царапины на нем, в общем-то, не запрещены. А вот треснувшие крепления лучше все же привести в порядок. Вообще, сам по себе окрашенный бампер, крыло или дверь не должны пугать. Важнее понять, с чем именно имел дело мастер. Рядовой ли это косметический дефект или вмешательство в силовую структуру кузова. Пластиковые нюансы – одна песня, а восстановление геометрии уже совсем другая. С точки зрения нормальной эксплуатации критичны лонжероны, стойки, пороги, чашки стоек, усилители бамперов, точки крепления подвески, места установки подрамника, элементы пола. Если эти зоны вытягивали, варили или меняли с нарушением технологии, автомобиль рискует ехать криво. Стремление изнашивать резину, хуже проходить развал схождения и слабее защищать пассажиров при очередном ударе. При осмотре машины перед покупкой изучаем зазоры, оттенки соседних панелей, следы откручивания болтов, свежий герметик в заводских швах, складки металла в проемах, разный шаг точечной сварки, грубая шпаклевка или слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Толщиномер, конечно, полезен, но абсолютного ответа он не дает. Заводские значения обычно укладываются примерно в диапазон 80-160 микрон, хотя цифра сильно зависит от марки и конкретной детали. Перекрас часто выдает 180-300 микрон, а вот присутствие шпаклевки под краской уже 500 микрон и выше. Окрашенный бампер для городской машины почти всегда норма. Перекрашенное крыло или дверь тоже не приговор.

0: Смена навесного элемента тоже не всегда минус. Дверь, например, могли поменять после жесткого парковочного контакта. И это куда лучше, чем толстый слой шпаклевки. Только важно проверить, целы ли проем, стойка и порог. В зоне максимального риска находятся крыша, задние крылья, пороги, стойки, лонжероны, чашки и пол багажника. Эти элементы напрямую связаны с жесткостью кузова, а их ремонт сложнее, дороже и куда сильнее влияет на общую безопасность. Вывод простой. Кузовной ремонт не нужно оценивать только по наличию свежей краски. Намного важнее истинная причина вмешательства, глубина былого повреждения и перечень затронутых элементов. Косметический окрас и восстановление силовой структуры – две принципиально разные истории. И с точки зрения повседневной езды, и с позиции будущей стоимости автомобиля.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сосиски Берну вареные без оболочки 1 килограмм от Forever's 4 евро и 39 центов. Пшеничная мука Пуру 2 килограмма 1 евро и 65 центов. Влажный корм для кошек Вискас определенные виды 4 по 85 граммов с картой ЛАЦ только 1 евро и 49 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров.

0: svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Aizvien domā par

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: eiro 59 centi.
1: Lotejas atļaujas numurs 9053. Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Не опоздай. В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl. Стоит того.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

0: Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Покупай грибы и выигрывай до 26 октября. Купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste – uzpildies viegli.

0: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
1: Vēlēt? Yes?
2: Yes, yes.
1: Skaidrs, ka yes.
3: Vēlēt? Yes.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
2: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
4: Analizēsim? Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Yes.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?